0: постигли бабою. Ну,
1: это знаю.
0: А ну, это мы. Ой. А ну, давайте. А ну, начинайте, как вы.
1: Я что ли? Ну, кто ж свет?